0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Всем привет, друзья! С вами проект Астеро. Слушайте наш совместный с Матвеем Эмерсоном трек Poison на радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Царь с Рахулем, Хадур с Алулем, Дирлага куге дуда, Эхила на Абун, Эзебу царь с Луихтии, Арабу гебе. Дирлага куге дуда,

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Трудно держать, тут в выборе я или ты. Готова сама проиграть, ты не утони в пустоте. Куда обращается тьма, мои поцелуи тебе. Лекарство против конца.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Даргинская поговорка.
8: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
9: Народная мудрость. Радио «Прибой».

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

тебе часто стихи, не за тем, чтоб чему-то склонить. Замолить не пытаюсь грехи, я пишу, чтоб тебе не звонить. Прячу я от себя телефон, прячу сам я в немой пустоте. Я молчанием с тобой сопряжен, я всегда на твоей.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Рухали лужас, чанги тушмана субет эрхот араб, чармил хвалчен буго бакхун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух би

и хунгор журан хвезе ан раги нагах чара код он хорице кхани канц эт турса гортле шогенуш хвезе хоял сүгчетса яхгири хуге

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 4747.
7: Лезгинская поговорка.
8: Велерий стакурди, реки сня кодач.
9: Того, что не видят глаза, сердце не увидит.
7: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Диля Макла.
1: Реклама.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Марта Христа.
1: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
2: Сегодня у нас 31 мая 2026 года. Это уж последнее воскресенье этой весны. Ну и некоторые праздники, памятные даты, которые приходятся на день сегодняшний, день воскресный. День Святой Троицы, Пятидесятница, один из 2 праздников православного календаря. Он отмечается на 50-й день после Пасхи. А также сегодня Всемирный день без табака. Установлен он Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Цель – привлечь внимание к вредным последствиям употребления табака и пассивного курения. День Российской адвокатуры – профессиональный праздник адвокатов. Дата выбрана в честь подписания 31 мая 2002 года Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Профессиональный праздник сегодня работников химической и нефти химической промышленности. Отмечается в последнее воскресенье мая День химика. Всемирный день блондинок. Праздник, который по одной из версий придумали американские блондинки-адвокаты, чтобы бороться со стереотипами в связи цвета волос и ума. А еще сегодня день образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации.
3: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Айкерим Колубаева. Друзья, в эфире радиостанции «Прибой». «Почему сердце плачет» — так называется одна из работ на казахском языке. Ну что, друзья, конечно, когда на душе кошки скребут, тут нужен человек, который всегда вас поймет, поддержит и, по крайней мере, выслушает в первую очередь. Ну и о таких людях мы не забываем. Мы можем им что-то подарить, передать привет или дать понять о том, что вы думаете о них. Но для этого у нас есть рубрика «Сюрприз». Совсем скоро у нас ретро-час, друзья, с 11 до 12, ну а наш контактный для сообщения приложение МАКС 8-988-МТС-291-1007. Пока вы будете думать, кому писать и с чем пожаловать в наш эфир, я предложу вам одну из новых работ Абакара Курбанадамова «Ищу тебя», так называется композиция на даргинском языке.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Где «Прибой», там и Родина.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Таисия Повали и «Дом для любви», друзья. Ну, что касается дня сегодняшнего, то у нас не только воскресенье, а у нас сегодня еще день дарения букетов. Дарить цветы можно без повода, просто так, чтобы порадовать близких. Ну и, конечно, это идея главоснова праздника, который неофициально отмечается с 2024 года. Кстати, в 18 веке в Европе возник язык цветов, где каждый бутон имел свое тайное значение. А сегодня еще наблюдаются необычные праздники. К чему это я? Вы можете поздравить не только с помощью цветов, но и еще давайте создадим букет из наших хороших композиций, которые будут радовать сегодня всех слушателей радиостанции «Прибой». 8-988 МТС 291-1007. Можете писать нам в приложении «Макс», но мы постараемся вас порадовать. Итак, какой же сегодня необычный праздник? Кстати, он еще и не один. Почему-то день дырки от бублика. Это ироничный праздник для тех, кому досталось ничего. Он посвящен пустоте, который можно наполнить своим весельем. А еще сегодня отмечается Международный день близнецов. Этот день поздравления с особенным днем принимают близняшки, двойняшки по всему миру. А еще день улыбки. Праздник появился в США в 1999 в честь желтого смайлика. Улыбнись, и ты уже отпраздновал. День химика, профессиональный праздник в СССР. Кстати, по этому поводу у нас уже есть поздравления. В любой из сфер огромной жизни бывает химия нужна, ведь без нее наш быт немыслим, и гордится химиком страна. И все, кто химии причастен, с большим днем химика сейчас желаем вам добра и счастья, чтобы получалось все у вас. Это все от наших слушателей. Radio Free Boy, the best radio on 100.7 FM.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Нэнси Набиль Аджрам, ливанская поп-исполнительница, она поет и на арабском языке, ливанском диалекте. Ну что, друзья, именно она завершает очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Начала она выступать еще ребенком в ранние годы, появилась на нескольких телевизионных шоу и в возрасте 12 лет участвовала в ливанском телевизионном конкурсе, где и выиграла золотую медаль. Только лучшая музыка, друзья, талантливые исполнители, чудесные композиции. И с вами мы будем вспоминать о том, что было.
1: В Дагестане 11 часов.

0: слушай лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: Конечно, хочется пожелать вам сегодня чудесного отдыха, чудесного, скажем, времяпрепровождения в нашей компании, потому как сегодня у нас 31 мая, а это последний день весны 2026 года. Что касается дня завтрашнего, будем с вами отмечать первый день лета и еще Международный день защиты детей, а также Всемирный день родителей, День Северного флота ВМФ Российской Федерации и еще день отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Будем уже настраиваться на эту волну. И, пожалуй, Наташа Королева, а также совсем скоро золотой хит Дагестана будет радовать вас в нашей программе в студии Зухра Камалова. Доброго, чудесного вам дня!

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаярчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Новое – это хорошо. Забытое – старое.
1: Особенно, если оно напоминает нам о том, что было. И, конечно, друзья, интересные истории в жизни. Главный аристократ Тако оказался гениальным артистом. Элегантный мужчина во фраке. Пел о роскошной жизни американских миллионеров. И все думали, что он настоящий аристократ из США. Но это была сплошная иллюзия. Певец по имени Тако родился в Индонезии, был голландцем и жил в Германии. Сама песня тоже не была новинкой. Кстати, мы ее и представим. На самом деле же ее написали еще в 1929 году. И создал этот гимн американской роскоши Ирвинг Берлин. Нищий мигрант из Российской империи. Самое поразительное, что создатель одного из главных хитов 20 века вообще не знал нотной грамоты. Ну а умел играть только на пианино по черным клавишам. И вот спустя полвека Тако решил наложить на этот старый джаз модный электронный бит. Трек стал суперхитом, но на Западе разразился гигантский скандал. В дань уважения старому Голливуду Тако загримировал танцоров под чернокожих. А вот в США, конечно, это сочли жутким расизмом, и телеканал MTV жестко зацензурировал видео, вырезав половину кадров. Зато в Советском Союзе про американскую цензуру никто не слышал. Клип со странным мужчиной, бьющим чечетку под синтезаторы, крутили нон-стоп, ну а песня доносилась из каждого утюга. Тако стал абсолютным символом западной музыки целого поколения.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
4: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Кроме тебя, Мадани Ибрагимов, в рубрике «Золотой хит Дагестана». Друзья, конечно, хочется выразить словами все положительные эмоции, кому ты их испытываешь. Но для этого есть у нас предложение, целый час ваших приветов и музыкальных подарков, где вы можете сделать приятное с 12 до 13. Итак, записывайте наш контактный 8-988-МТС-291-1007. Жду ваших сообщений, предложений, Макс. Ну, а прямо сейчас расскажем о состоянии на автодорогах Махачкалы.
1: Пробки на дорогах.
0: Конечно, пользуемся Яндекс.Картами. Что у нас есть? Так, почти стоит. Ой, ряд автомашин по улице Камаева, начиная от улицы Казанской до Маяковской. В связи с ремонтными работами, также в обратном направлении. Вот улица Комарова чуть ранее, также по Камаева небольшой участок. Так что имейте в виду, заранее планируйте обходные или пути. Также небольшое замедление движения по улице Каркмасова в районе ЦУМа, по улице Дзержинского в районе 2-го рынка, по Дахадаева от Комиксского театра до проспекта Расула Гамзатова есть замедление движения и небольшой участок по Азиза Алиева. Так, где-то третий проезд Азиза Алиева вот с этого момента до, до улицы Магомеда Яракского. Что касается новостей для автолюбителей, что же ждет всех тех, кто с 1 июня сядет за руль? Так что с 1 июня у нас есть, конечно, изменения. Какие, спросите вы, они значительные. Ну, например, пьяных водителей будут оформлять гораздо быстрее, потому как количество протоколов снизилось до 3, а был 5. Отдельные протоколы об отстранении задержания машины не будут оформляться. Среди документов остаются обязательными направления на медосвидетельствование, акт этого освидетельствования и протокол о правонарушении, если алкоголь действительно подтвердился. А еще с 1 июня сотрудники ДПС могут обратить внимание водителей на один полезный бланк – европротокол в бумажном виде. При действующем ПДД предъявлять его инспектору для проверки наличия автолюбителей не обязаны, а вот иметь при себе, конечно, разумно, особенно в дороге во время отпуска. Наличие бумажного бланка – это рекомендация ГИБДД, а не обязанность водителя, поэтому штраф за отсутствие бланка не выпишут. Но вот если вы находитесь за городом, в горах или в далеких аулах, часто нет интернета, а без связи не получится оформить аварию через приложение госуслуги «Авто». Вот тогда и выручит старый добрый бумажный бланк. Есть еще такое, что касается АЗС и паркингов. Топливные операторы с 1 июня ужесточают правила соответствия с новыми требованиями. На заправках теперь нельзя пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. А также нельзя заливать бензин или дизель в любые бытовые емкости, бутылки, канистры неизвестного происхождения, поскольку они накапливают статику и могут взорваться. Разрешены только заводские канистры с маркировкой. Ожидается, что большинство крупных сетей откажутся от полной заправки топлива до оплаты, поскольку перейдут на предоплату через кассу, терминал или приложение. МЧС вводит еще новые правила для подземных паркингов. Теперь зарядки для электромобилей ниже подвала будут только медленные, до 32 ампер, а автомобили с газобаллонным оборудованием хранить под землей вообще запрещено. Глухие перегородки между машинами и местами тоже попадают под запрет.
1: Пробки на дорогах.

0: Ретро-час на радио Прибой.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: День у нас, друзья, сегодня особенный. Ну, во-первых, погода нас балует. Во-вторых, сегодня день воскресный. Ну, а в-третьих, мы прощаемся с прекрасной весной 2026 года. Может быть, она по погодным условиям необычная, но все-таки жизнь продолжается, и мы будем наслаждаться ею, как только есть у нас такая возможность. Ну, мы ее обязательно отыщем, тем более, если вы вместе с радиостанцией «Прибой» будем вас радовать чудесными композициями, приятными сообщениями, которые вы аккуратненько присылаете. Присылайте нам приложение Макс. Напомню о том, что наш контактный для звонков в прямой эфир, а также для сообщений в это приложение 8-988-МТС-291-1007. Студия Зухра Камалова. Проведем программу с вами вместе. И, конечно, напомню о спонсоре программы. Час желаний – это ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: Ну и как вы уже догадались, в нашем эфире поздравления сегодня, но есть такого содержания сообщения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Спасибо вам за позитивный посыл, который вы радуете нас, слушателей, самые лучшие. И хотелось бы сегодня поздравительную открытку направить в славную нашу столицу, в Москву. Зовут меня Зухра, пишу я вам из Кизил-Юрта, и у нас есть старшая сестренка. Мы ее очень любим, ценим и скучаем по ней. Зовут ее Рита, сегодня она отмечает свой день рождения, далеко она от нас живет, в Москве. А мы ее сестры, Зухра и Зайка, от всей души поздравляем ее. Желаем долгих лет жизни и много-много радости. И поставьте, пожалуйста, композицию в моем исполнении. «Сердце лишь ты».

0: Зухра Магомедова, «Сердце лишь ты», так называется композиция, которая прозвучала в качестве музыкального подарка ко дню рождения для старшей сестренки Риты. Зухра и Зайка из Кизилюрта вас от всей души поздравляет и, конечно, желает всего самого хорошего.
1: Час желаний.
0: Ну что, друзья, мы движемся дальше, ваши сообщения приходят, и потихонечку мы их зачитываем в эфир. Ну, конечно, вы можете дозвониться, но дождитесь, так, и удержитесь на линии. Добрый день, радиостанция «Прибой», пишет вам Муса. Пишу вам из прекрасного Парижа, передаю горячий привет, салам родному Дагестану. И особенно хочется сегодня от всей души поздравить и пожелать чудесного дня Дарье, которая также проживает в Париже. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви, успеха во всех начинаниях и исполнения самых сокровенных желаний. И пусть в ее доме всегда царят радость, гармония, уют, а рядом будут только добрые и искренние люди. Всех жизненных благ. А ей очень нравится песня «Город золотой». Подарите, пожалуйста, ей и всем-всем слушателям радиостанции «Прибой».
1: Выбирай, выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Диджей Нил, друзья, это как раз-таки кавер-версия на эту композицию «Город». Она прозвучала в нашей программе «Час желаний» для слушателей. Там именно во Франции, в Париже, слушают радиостанцию «Прибой». И сегодня Муса от всей души передал огромный привет и, конечно, пожелал всего самого хорошего, здоровья, счастья, благополучия Дарье. Ну что, мы рады, что вы вместе с нами. Друзья, вам отличного настроения, и мы продолжим.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
0: А следующее сообщение, друзья, у нас пришло из Талги от Дины, нашей постоянной слушательницы. Добрый день, моя любимая радиостанция «Прибой», так начинается ее послание. Ну, во-первых, вам и вашей радиостанции огромный салам. Ва-алейкум, хочется вам ответить, Дина. А также всех-всех поздравляю с прошедшим праздником Курбан-Байрам. Всем нашим ребятам, которые на СВО, огромный салам и скорейшего возвращения с победой. Мы с вами. И еще хочу передать, кстати, огромный-огромный привет своим сыновьям. Так, они тоже слушают на СВО, и не только Садрудин, Арслан, братья Тимур, Таймир, племянник Азамат. И вот для них, конечно, хотелось подарить композицию. А еще хочу передать салам всему заводу номер 4, особенно нашему директору Далгату Джаматовичу. И с благодарностью за все, что делает своим рабочим. Огромное спасибо. Поставьте, пожалуйста, композицию в исполнении Сони Саевой «Песня моей души».

0: песня моей души Сони Исаевой. Это музыкальный подарок для сыновей Удины, для Садрудина Арслана, для братьев Тимура Таймира, для племянника Азамата, а также для всего завода номер 4, отдельно для директора Долгата Джаматовича. И с благодарностью, конечно, за все, что он делает для работников. Ну что, друзья, есть у нас еще сообщение. Сразу после небольшого информационного блока я к вам вернусь.
1: Реклама на радио. Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
4: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Напомню всем тем, кто к нам присоединился только что, вы тоже можете поучаствовать, не только привет передать, просто поделиться своим настроением. Итак, наш контактный для сообщений приложение МАКС 8-988-МТС 291-10-07. 291-10-07. Следующее сообщение пришло нам из Махачкалы. Привет, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Передаю привет моим братьям Сефи Курбановым, а также огромный привет всем радиослушателям и радиоведущим. Пишет нам Ариф с просьбой поставить для всех песню в исполнении Олега Газманова «Вперед, Россия!».
3: Час желаний.

«Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Ну вот, друзья, у нас, конечно, зажигательная композиция была в исполнении «Хотимы. Дыхание любви». Именно так она называется. А мы же продолжаем с вами программу. Многие из вас сейчас думают, так, как заказать композицию? Да, очень просто. Набрать наш номер, дозвониться, как это сделала у Найзат из Львовского, один, или написать сообщение в приложении «Макс».
1: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Ну, конечно, границы этих разумных пределов. Друзья, мы можем с вами расширить. Ну, по крайней мере, так. Уже заказали композицию, тоже на аварском языке, и тоже сказали у него. Все песни хорошие, нам, пожалуйста, любую. У Найзат дозвонилась за эфиром, но не решилась выходить, собственно, голосно. Передаю, говорит, огромный салам всему Дагестану, всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Я очень люблю слушать. Настроение у меня отличное. Хочу отдельный привет передать своим сестрам двоюродным. Одна живет в Хасавюрте, другая львовская. Львовский один. И поставьте для нас песню Магомеда Шамсудинова. С удовольствием сделаем это и прямо сейчас.

0: «Где была?» – она так называется композиция Магомеда Шамсутдинова, которая прозвучала в нашей программе. Сегодня эта композиция посвящалась сестрам двоюродным, которые проживают одна в Хасавюрте, другая – Львовский один. Это все ваша сестренка Найзат, которая также живет именно там. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Я напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир».

0: Обнимай, Стас Михайлов, Люся Чебосина в эфире радиостанции «Прибой». Ну, друзья, не столько объятий, сегодня еще и можно дарить цветы без повода, потому как сегодня день дарения букетов, день улыбки, международный день близнецов, ну и, конечно, праздничный, потому как мы его создаем вместе с вами. Есть у нас сообщение, пришедшее нам приложение «Макс». Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Правда, друзья, не знаю, откуда пишут, пока не подписались, я думаю, что пришлю дополнительно. Так, слушаем вас. Спасибо, радиостанция «Прибой», за то, что поднимаете нам настроение. Вот так вот, вы лучшие. Ну, тут будем хвастаться. Отдельный привет моему мужу Мураду. Хотелось бы услышать песню на кумыкском языке в исполнении Мурада Садуева «Ушедшая любовь».
1: Реклама на радио.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Фитсервис «Автосервис». Фитсервис «Автосервис».
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: С удовольствием буду ваши мечтания воплощать в жизнь. Добрый день, радиостанция Прибой. Хотелось бы услышать композицию. Группа Абба для меня самая любимая группа. Любовь — символ романтики. Жду красивую песню в ее исполнении.
2: Час желаний.

Группа Абба, самая любимая группа наших слушателей, любовь, символ романтики и красивая композиция. Я думаю, что как раз таки поднимает вам настроение, но продолжаем в том же духе. Привет, Зухра Камалова. Здравствуйте, мы таксисты, автостанции Махачкале, поворот Семендыр, слушаем музыку от радиостанции Прибой. А пишет вам, тут вот написано Кама Приора 023. И нам, пожалуйста, музыку в исполнении Михаила Боярского.

0: Михаил Боярский, «Зеленоглазое такси». Это музыкальный подарок для таксистов автостанции в Махачкале, поворот на Семендер, который слушает радиостанцию «Прибой», а именно «Приора 023», «Кама Приора», для как раз-таки водителя. И для всех-всех, кто помогает людям. Ну что, счастливой дороги, друзья, и немного времени осталось, мы прервемся.
1: Реклама. Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: На радио «Прибой» час желаний.
0: Ну, совсем немного времени осталось до конца программы. Напомню о том, что программа по заявкам ежедневно выходит с 12 до 13 и с 17 до 18, а по выходным только с 12 до 13, но все-таки мы любим своих слушателей. Если вдруг вам необходимо кого-то поздравить, передать привет, послушать любимую песню, вы смело можете отправлять нам сообщение в приложении «Макс» на номер 8-988-МТС-291-1007, и в рубрике «Сюрприз» на 45-й минуте часа мы обязательно выдадим в эфир. А еще сегодня отмечается в России всемирный, не только в России, в мире Всемирный день без табака. Акция проводится с 1988 года по решению Всемирной организации здравоохранения, потому как проблема табакокурения, она, конечно, есть. И привычка затягиваться дымом наносит здоровью непоправимый вред. Ежегодно от последствий курения умирает более 8 миллионов жителей планеты. В России, несмотря на запрет рекламы и другие меры, курит примерно четверть взрослого населения. Так что давайте сегодня откажемся от этой привычки. Конечно, у вас есть силы. На это я верю. Да, может быть, вы отвечая мне, но я вас не слышу, но все же. Ну, а наша программа, напомню о том, что программа «Час желания», она проходит при спонсорской поддержке ювелирного салона «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
7: Салон «Рос Ювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Рос Ювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
8: «Рос Ювелир». Час желаний.

0: Мурат Байкаев и Руслан Гасанов. Друзья, именно так называется композиция. Салам, конечно, принять хочется. И, по крайней мере, я тоже вам говорю здравствуйте и пожелаю вам чудесного сегодня воскресного дня. Без друзей невозможно, особенно без тех, кто искренне к тебе относится, без всяких помыслов, без всякой выгоды и практичности. В любом случае, друзья, вы можете подарить, ну, по крайней мере, то, что вам обязательно вернется, улыбочку. Сегодня, кстати, улыбку можно дарить всем без исключения. Начали сегодняшний праздник отмечать в 1999 году благодаря американскому дизайнеру и создателю смайлика Харви Болу. В эту дату принято не просто улыбаться, но еще участвовать в различных тематических состязаниях и флешмобах. Цель праздника проста – поднять себе и окружающим настроение, от которого зависит также и здоровье. А еще сегодня отмечается День Эрмитажного кота. В начале 18 века Петр I поселил в Зимнем дворце, нынешнем Эрмитаже, привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому во дворец должны были свести самых лучших котов с целью ловли мышей и крыс. В Эрмитаже по сей день живет около 50 кошек, но в их честь появился и праздник – День Эрмитажного кота. В эту дату в музее проводятся различные мероприятия, посвященные охранникам Эрмитажа. Конечно, есть еще памятные дни, но, по крайней мере, есть даты. А что касается песен, то только лучшее и новое Найра Рахманова «Ты не пришел».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: два человека, это Женя Малахова. Ну, конечно, любви ждать не стоит, она приходит неожиданно, негаданно, незвано. Если вас кто-то восхищает, это происходит незаметно для вас, то тут, да, тут есть момент влюбленности. А любовь – это восприятие того, с кем вам очень хорошо. Ну, конечно, когда есть чувство, ты хочешь это как-то выразить, и выражаешь это чаще с помощью цветов. Ну, например, символ любви, страсти, уважения, благодарности, что… Розы, все верно. Нежности и чистоты – ромашки. Орхидеи – это уважение, изысканность. Ландыши – нежность, невинность. Но хризантемы – долголетие, процветание. Благополучие, процветание, если вы подарите пионы. Кстати, сегодня день дарения букетов, и об этом наша рубрика.
1: Обо всем понемногу.
0: А точная дата возникновения традиции дарить букеты неизвестна. Цветы сопровождают людей на протяжении всей истории цивилизации. По одной из версий, традиция уходит корнями в библейскую легенду. После изгнания из рая Ева тосковала по райским садам, и Адам, желая утешить ее, сорвал для нее первый букет цветов. И с этого появился, ну, вроде бы как и праздник. Но все же, количество цветов в букете не принято дарить четное, потому как у нас в России дарить нечетное – это верно, а четное связано со скорбью, памятью. Однако это правило не универсально. Например, в Германии распространены букеты из 8 цветков, в США – из 12. Конечно, вид и аромат цветов снижает уровень стресса и повышает выработку эндорфинов, гормонов счастья. А в некоторых странах цветок закреплен в качестве государственного символа. Ну, например, тюльпан – символ Турции, лотос – Индии, сакура – Японии. В Китае лилии ассоциируются с похоронами, а хризантемы в азиатских культурах выражают сочтение, почтение к усопшему. И сегодня традиция дарения букетов, конечно, выходит за рамки привычных праздников и торжественных мероприятий. Считается хорошим жестом вручить подарок без особого повода коллеге, другу, преподавателю.
1: Обо всем понемногу.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО

0: и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: А Стас Михайлов, счастье не плачет, но я желаю всем счастливого пути. И есть у нас небольшое замедление движения на автодорогах Махачкалы. От улицы, пересечения с улицы Абакарова, это по проспекту Казбекова, Семендер, в направлении к улице Махачкалинской по правую сторону. Также остается напряженным движение в связи с ремонтными работами в сторону, значит, по улице Камаева. И в обоих направлениях, причем в направлении к городу, въезд вот как раз-таки к городу более длительный. Даже некоторыми местами можно наблюдать, что машины стоят, ну, скажем, с пересечением с улицы Песчаная. Ну, и, по крайней мере, есть, друзья, тоже небольшое замедление в районе рынка по Каркмасово, в районе ЦУМа, а также по Доходаево до проспекта Расула Гамзатова. Ну, небольшое замедление движения также в редукторном поселке, ну, совсем немного, где-то на пересечении, где кольцо Хаджи-Булача. Все остальное у нас сегодня свободно и спокойно. Что касается новостей для автолюбителей, то напомню о том, что у нас есть изменения. В ГАИ поставили точку для водителей старше 60. По крайней мере, изменилось то, что за состоянием их здоровья будут вести тщательный контроль. Медицинские заключения теперь формируются в электронном виде, заверяются цифровой подписью врача и напрямую передаются в ГИБДД. Это сделало невозможным получение справки, так называемой, для галочки, так как врачи имеют доступ к данным государственных информационных систем. И, ну, однако, окончательный переход на исключительно электронные справки завершится только к 1 августа этого года. До этого момента возможны переходные варианты. Ну, по крайней мере, процедура стала двухэтапной. Сначала водитель обязан сдать лабораторные анализы, ну, а затем будут их проверять, как всегда, врач-психиатр, нарколог. Он может направить на тесты для выявления симптомов, скажем, деменции или когнитивных расстройств. Ну и, по крайней мере, для водителей старше 65 ввели обязательно психологические тесты. И ключевое изменение – срок медицинской справки. До 60 лет – 10 лет, это без изменений. После 60 справка будет действовать в течение 5 лет. После 70 в ряде регионов по решению врачей может потребоваться ежегодное прохождение. Ну и еще есть очень важный аспект – штраф до 200 тысяч рублей ГАИ будет проверять на наличие кресел для детей, потому как размеры штрафов могут составлять для водителей 5 тысяч, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей 50 тысяч рублей, для юридических 200 тысяч. Изменения затрагивают всех участников дорожного движения, от родителей, перевозящих детей в личных автомобилях, до таксопарков и транспортных компаний. Водители могут оштрафовать за отсутствие детских удерживающих устройств на значительные суммы.
0: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: Ну, кто-то скажет, надоело уже отдыхать, столько дней праздничных, ну, по крайней мере, 3 дня в связи с праздником Курбан-Байрам и еще 2 выходных полноценных. Конечно, можно было выехать на природу, но всегда дома по хозяйству находятся какие-то дела, заботы и хлопоты. Всегда, друзья, весной что-то хочется сделать приятное. Пусть ваш сегодняшний день, наполненный энергией и позитивом, так и продолжает быть, иметь место. Пусть ваши все дела идут своим чередом, без спешки, напряжения, особенно если вы будете это делать вместе с нами, с радиостанцией «Прибой». Пусть, конечно, каждая минута вам приносит удовлетворение, а настрой остается на высоте. Студия Зухра Камалова, до 15 мы вместе, конечно, только лучшая музыка. В год единства народов России, друзья, в нашем эфире звучат песни на разных языках, составляющие как раз-таки единство нашей Родины. Вот одна из композиций в исполнении Гульнас Асаевой на татарском языке продолжает музыкальную подборку этого часа.
0: Только лучше.

0: слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
1: А тем более приятно представить эту новинку. Как говорится, все новое, хорошо забытое старое. Муи Гасанова когда-то исполнила эту композицию «Бичантея Мухаммад». Я думаю, что следующее исполнение украсило эту композицию и сделало ее невероятной. Все-таки традиции народов Дагестана, они продолжают жить вместе с нами и с помощью нас. Амина Абдулатипова.

0: Реклама на радио.
1: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Добро пожаловать в нашу страну гор, друзья. Но вот это Шамой и Вольный ветер в эфире радиостанции «Прибой». Да, друзья, много всего интересного у нас происходит в мире. И день сегодняшний не исключение из правил. Сегодня был получен патент на кукурузные хлопья. И об этом наша рубрика.
1: О том, о сём.
0: Кукурузные хлопья появились в конце 19 века благодаря случайности, как это обычно и бывает, и усилиям американских врачей Джона Харви Келлога и его брата Уилла Кейта Келлога. В 1894 году Джон Харви Келлог и его брат работали в санатории Батл Крик в штате Мичиган. Они готовили блюда из кукурузной муки, но им срочно пришлось отлучиться по неотложным делам. Вернувшись, они обнаружили, что кукурузная мука испортилась. Несмотря на ограниченный бюджет, Келлоги решили приготовить из нее тесто, однако оно свернулось, и получились хлопья и комки. Братья от отчаяния пожарили эти хлопья и обнаружили, что некоторые из них стали воздушными, а некоторые приобрели приятную хрустящую консистенцию. Эти хлопья были предложены пациентам докторов. В качестве нового блюда они подавались к столу с молоком, кефиром и стали очень популярными. Кстати, Уилл Кит добавил хлопья сахар, чтобы сделать их вкус более приемлемым для широкой аудитории. А вот в 1895 году Джон Харви Келлог подал заявку на патент, который был получен годом позже. В 1906 году они начали массовое производство нового типа пищи и основали собственную компанию. Кстати, Джон Харви был приверженцем церкви адвентистов с седьмого дня и пропагандировал вегетарианство. Кукурузные хлопья изначально входили в его диету для пациентов санатория, которая также исключала алкоголь, табак и кофеин.
1: О том, о сём.

0: мечтания могут служить, конечно, источником мотивации, помогать нам ставить цели, подсказывать пути и достижения. А также саморазвитие может быть стимулировано. Кстати, позитивные фантазии, конечно, в грамотной дозировке улучшают настроение. «Лучшая женщина», так называется композиция Натальи Власовой. Ну что, я думаю, что песни многие, конечно, о любви и не только. Именно это чувство вдохновляет многих на создание шедевров. Ну а что касается погоды, то многое и влияет на наш организм, поэтому мы сейчас более подробно расскажем об этом.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале, в столице Дагестана, 19 градусов, ночью 14-16, местами небольшой дождь, ветер умеренный, северный, до 17 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы, температура морской воды в Каспии 17 градусов, волнение от легкого до умеренного. Что касается северной части республики, в Кизляре 22, в Кизил-Юрте 20, в Хасавюрте 19. Ночью ожидается 11-14 градусов, ожидается дождь в Кизляре, небольшой дождь в Кизил-Юрте, и это возможно сегодня вечером. В Буйнакске 17, ночью 9-10, местами кратковременный дождь, в Дербенте 18, переменная облачность, ночью 14-16 градусов.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Махачкале.
1: Татьяна Буланова, Наталья Вишнякова. Они объявили челлендж «Песня поможет человеку» и выпустили новую песню «Махачкала». Кстати, все средства они направили в Дагестан для пострадавших от наводнения. Кстати, друзья, поддержим Дагестан вместе. Именно с этим призывом они выступают в сети интернет. Ну, а что касается нашего эфира, конечно, друзья, мы не только помогаем друг другу, мы еще и живем так, как не только хочется, а как необходимо. Ну, а необходимо так, чтобы подкрепить свое здоровье и, конечно же, все свои традиции соблюсти. Что касается музыки, то только лучшее в нашем эфире. И совсем скоро композиция от Гульханум Гаджиевой «Мысли о тебе». На этой ноте, друзья, я с вами прощаюсь. В студии была Зухра Камалова. Хочется пожелать, чтобы ваш день был спокойным, продуктивным, успешным. Вот. Ну, а люди, соседи и прохожие были отзывчивыми и приятными в общении. А что касается нас, то мы вместе с вами. Всем доброго и пока!

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

новая весна, новые мечты. Далеко не новая, друзья. Сегодня Махачкала надевает сразу два украшения: солнечные лучи и капли теплого, почти летнего дождя. Май прощается с нами красиво, в полголоса, без спешки, оставляя после себя мокрую листву, запах свежести, ну и то самое щемящее чувство, когда вот-вот начнется обязательно что-то новое. Да, друзья, сегодня 31 мая, воскресенье, последний листок весны, скажем так. Завтра июнь, календарное лето, ну а с ним долгожданные каникулы, сезон смелых планов, ну и длинных закатов. Тем, кто еще сдает экзамены, ни пуха, ни пера, друзья, и, конечно, ясной головы. Тем, кто уже отдыхает, пусть каждый день звучит как любимая песня. Я, Иза Ахметханова, приглашаю вас в этот эфир, в эту, скажем так, уютную музыкальную гостиную. 4 часа музыки, душевных слов и теплого настроения. Включайте прибой, и пусть сегодня все сложится именно так, как вы мечтали, ну и как я настроила. Поехали!

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Крутых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Знаете, говорят, что лучший способ продлить весну – превратить ее в какой-нибудь саундтрек. Сегодня в эфире «Прибоя», премьера которой звучит именно так, свежо, трепетно и очень по-майски. Зульфия Архилаева, Сеир Денин. Слушаем и наслаждаемся.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья водители, добрый день. Для тех, кто в пути, воскресная сводка прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере. Далее на проспекте Имама Шамиля у пересечения с проспектом Гамидова. В этом же промежутке и на проспекте Гамидова также имеется затор. Улица Магомеда Яракского частично выделена красным. Ирчи, Казака, улица Гагарина. Далее на Магомеда Метагаджиева небольшой затор, на Каркмасова и на улице Дахадаева. Что же у нас в редукторном? На кольце, на пересечении с Хаджи Булача и проспектом Насрудинова, по проспекту Петра Первого также имеется скопление машин. Друзья, конечно, просим вас соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и помнить, даже если за окном капает дождь, в приемнике всегда солнечно. Солнечно ведь с вами радиостанция «Прибой». Доброй и безопасной дороги!
0: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Друзья, давайте начнем отмечать знаменательные события дня сегодняшнего. И сегодня, в последний день весны, свой день рождения отмечает артистка, чьи песни для миллионов стали символом тепла, улыбки и, конечно, беззаботного счастья – Наташа Королева. Она родилась в творческой семье, папа – хермейстер, а мама – дирижер. И, кажется, сама судьба с первых шагов вела ее, наверное, на сцену. В 3 года первый выход к зрителям, а в семь первая записанная песня. Просто представьте, уже в юности она была звездой всесоюзного масштаба. А потом случилась встреча, которая изменила абсолютно все. Композитор Игорь Николаев написал для нее «Желтые тюльпаны», и с этого момента имя Наташи Королевой узнал, наверное, каждый. Дальше были «Дельфин и русалка», «Маленькая страна», песни, на которых выросло целое поколение. Но она не осталась певицей одного десятилетия, и спустя годы она остается все такой же любимой, востребованной и невероятно обаятельной. Заслуженная артистка России, мама, женщина, с лица которой просто не сходит улыбка. Хочется сказать: с днем рождения, Наташа Королева, вам творческого полета. Ну а мы прямо сейчас послушаем одну из последних ее работ — «Твое слово пацана», Наташа Королева, на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: 16:07 выдают стрелки часов, друзья. Еще один листок перевернут, и мы во второй половине этого светлого, немного задумчивого воскресенья. За окном солнце играет в прятки с тучами, ну а в эфире музыка мягко обнимает и уносит в мир, где нет суеты. Последние майские часы обладают какой-то особой все-таки магией, в них тихая благодарность весне абсолютно за все, что бы там ни было, что она нам подарила, и светлое предвкушение лета. Хочется замедлиться, вдохнуть глубже, замедлить этот час, и чтобы лето было максимально длинным, поймать это мгновение и сохранить его в памяти. Давайте сделаем это вместе, друзья. С вами Иза Ахметханова, «Волна прибоя», и прямо сейчас новый час нашего воскресного плавания. Продолжаем звучать.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Знаете, друзья, есть песня о береге, и сейчас на волнах прибоя звучит именно такая. Гуля Джаватова поет «Пусть не гаснет любовь». И в этих словах не просто пожелание, а, наверное, мудрость. Любовь не гаснет сама, и ее пламя держится на двоих. На внимании, на бережности, на умении вовремя добавить тепла. Эта песня напоминание, настоящее чувство не вспышка, а свет, который нужно обязательно хранить. И если двое держат его вместе, никакой ветер не страшен. Новинка на волнах радиостанции «Прибой». Слушаем сердцем. Гуля Джаватова. «Пусть не гаснет любовь».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахалатли бука.
2: Богатство жадного, проезд щедрый.
0: Народная мудрость.
3: На радио прибой.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну что ж, друзья, давайте обозначим основные знаменательные события и даты, праздники, которые отмечены в календаре 31 мая. Всемирный день борьбы с неравенством отмечается сегодня. Почти 854 миллиона человек на планете все еще голодают, друзья, хотя еды достаточно для всех. День, когда стоит задуматься о несправедливости. Также сегодня Всемирный день блондинок. Праздник придумали американские блондинки-адвокаты, уставшие от стереотипов. Кстати, сегодня же в России День адвокатов, учрежденный в 2002 году. Еще 31 мая в 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога. Также в этот день, 31 числа, в 1891 году заложена Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога в мире. 9288,2 километра. Среди именинников дня писатель Константин Паустовский, также драматург Леонид Леонов, актер и режиссер Клинт Иствуд, ну а также Владимир Кузьмин и наша очаровательная Наташа Королева. Ну а еще сегодня можно отметить День дырки от бублика, Всемирный день выдры, ну или Европейский день братьев и сестер. Пусть ваш день будет таким же многогранным и интересным, друзья. Ну а мы послушаем композицию «Брат и сестра» в исполнении Розы Филберг, ну и Грег. Слушаем на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

16:56, друзья. Уже совсем скоро, ровно в 17:00, в эфире «Радио Прибой» главное музыкальное событие – воскресенье. Русскоязычный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей нашей радиостанции. Мы узнаем, какие песни покорили ваши сердца, и поднимемся от 10-й строчки к самой вершине. Это будет стильно, ярко и по-настоящему горячо.

0: В Дагестане 17 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. 17.00. Воскресный вечер набирает ход, а это значит, что настал час, которого ждали всю неделю. Самый горячий, самый честный, самый ваш хит-парад «Горячая десятка» по-русски на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахмедханова. Знаете, сегодня в нашем чарте 10 песен, которые заставили ваши сердца биться чаще, под которые вы танцевали, мечтали, влюблялись и искали ответы, наверное, на важные вопросы. Мы поднимаемся от 10 места к вершине. Итак, поехали. И открывает нашу десятку Сок Диана, певица с восточной душой и узбекскими корнями. Она дарит нам «Позови» трек «Ожидание», трек «Надежда». Минималистичная аранжировка, пронзительный вокал, и вот вы уже среди барханов, где ветер уносит слова, но не чувства. На 10 месте Сок Диана. «Позови». Встречаем.
5: 10 место.

0: Итак, друзья, девятая строчка, и тут песня «Исповедь». Акмаль продолжает коллекционировать осколки чувств и превращать их в золотые хиты. «Ты – мои разбитые мечты». Это разговор, наверное, с самим собой после расставания. Глубокий, чуть надрывистый вокал Акмаля, который так знаком нам с вами, и вы чувствуете, эта песня написана именно про вас. Слушаем сердцем. Итак, Акмаль, «Ты – мои разбитые мечты».
1: Девятое место.

0: Итак, друзья, восьмую строчку занимает трек, в котором «Восток» звучит не как географическое понятие, а как, наверное, состояние души. Жасмин не поет о традициях, она делает их живыми, пропуская через свой голос, через интонацию, через ту самую пластику, наверное, звука, которую невозможно все-таки невозможно подделать. «Восточная я» — это песня жест, гордый, плавный, уверенный. Слушаем и чувствуем эту магию. Жасмин, «Восточная я».
1: Восьмое место.

0: Друзья, седьмая позиция и дуэт, который залезает в самую глубину ваших мыслей. Хмали и Акмаль не спрашивают, они просто знают. Знают, как пахнет бессонница, как тяжело ворочаться в постели, когда внутри невысказанное. Их голоса звучат, как два берега одной реки, один ближе к реальности, а второй где-то на грани сна и яви. Минималистичный бит, честный текст и настроение, в которое хочется побыть наедине с собой. Хмали и Акмаль, о чем ты не спишь по ночам?
1: Седьмое место.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
4: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
5: Десятка популярных треков в чемпионате.
6: Слушай и болей за любимого артиста.
7: Друзья, мы пересекли экватор хит-парада. Да, 4 песни позади, 4, вернее, 6 впереди. И вот что интересно, именно здесь, во второй половине, обычно прячутся самые сильные эмоции. Давайте двигаться дальше. Итак, 6-я строчка и песня, в которой фольклор дышит современностью. Татьяна Куртукова взяла народную традицию и одела ее такой в аккуратный поп-аранж, да, но не потеряла главного – души. Алешенька звучит как письмо из детства, написанное красивым почерком. В нем нет наигранной ностальгии, только светлая память и такая тихая благодарность. Татьяна Куртукова, Алешенька, 6-е место.
8: 6-е место.

0: Итак, друзья, золотая середина, пятая позиция, голос, который не нуждается в представлении. Николай Басков. В «Туманах» звучит особенно пронзительно его голос, его тенор словно разрезает дымку и добирается до самого сердца. Это не песня о погоде, это песня о внутренней непогоде, о том, что мы прячем внутри. И когда Басков берет высокую ноту, кажется, что туман расступается. Так что встречаем Николай Басков «Туманы».
1: Пятое место.

0: Итак, друзья, мы добрались до четвертой строчки. Четвертое место и трек, который могла спеть только она. «Елка» обладает редким даром делать сложное простым, а личное – понятным и близким всем. Эти витражи – песня-метафора о том, что свет становится красивее даже, проходя через все преграды. Ее голос чуть хрипловатый, такой обволакивающий, раскрашивает мелодию в оттенки, которую хочется разглядывать бесконечно. Итак, встречаем «Елка», «Эти витражи».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, теперь кульминация нашего хит-парада. Три трека, которые слушатели подняли выше всех, это «Бронза», «Серебро» и «Золото». На расстоянии одного шага друг от друга начинаем обратный отсчет. «Бронза» достается песне «Вызову». Мари Икс создали трек, который звучит как гимн преодоления. Да, горы – это не просто про географию, это про внутренний рельеф каждого из нас, про те вершины, которые мы боимся штурмовать, и про те, которые уже покорили. Мощная аранжировка давит на грудь ровно с той же силой, чтобы захотелось расправить плечи. Итак, встречаем Мари Икс, «Горы».
0: Третье место.

0: Итак, друзья, у нас на подходе серебряный призер, песня, которая светится. Ани Лорак в «Аура» звучит так, будто каждая нота проходит через призму и раскладывается на спектр эмоций. Это трек о невидимом притяжении, о той самой энергии, которую одни излучают, а другие чувствуют кожей. Воздушно, чувственно, гипнотически. Ани Лорак, «Аура».
1: Второе место.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
8: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
9: Десятка популярных треков в чемпионате.
10: Слушай и болей за любимого артиста.
11: Друзья, это горячая десятка лучших русскоязычных песен недели на волнах радиостанции «Прибой». 10 треков, 10 драгоценных камней в короне нашей музыки. Спасибо за ваши голоса и любовь к нашей музыке. И вот мы подобрались к вершине. Первое место занимает дуэт, который случился не благодаря, а вопреки. Анна Асти и Дима Билан. Два голоса, две вселенные, которые на мгновение сошлись в одной точке. Эпилог. Песня не о конце, а о том, что после титров случается очень многое, о чувствах, которые продолжают жить, даже когда история закончена. Их вокалы то переплетаются, то расходятся, но остается главное – ощущение, что вы стали свидетелем чего-то настоящего. Лучшая песня.

0: песни недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Встречайте, Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настой, настой ЗИМ-ФМ.
2: 18.08, друзья, вечер опускается на Махачкалу, особенно мягко. Солнце уже клонится к горизонту, последний майский вечер, в нем тишина и благодать. И музыка, которая слышна не столько в приемнике, сколько где-то глубоко внутри. Весна уходит тихо, без фанфар, она уже сделала все свое дело. Разбудила землю, подарила нам тепло, дожди, ну и свет. Ну а теперь уступает место лету, да, уже завтра лето, друзья, яркому, громкому. Долгожданному лету уступает время весна. Давайте подводим, проводим, вернее, ее с благодарностью и встретим уже завтрашний июнь, конечно, с улыбкой. Я, Иза Ахметханова, с вами в этом финальном часе нашего воскресного плавания совместного. Но пусть он будет уютным, как любимый плед, и теплым, как разговор о близком человеке, ну или о той самой летней атмосфере, друзья. Шагаем далее.

0: Реклама на радио.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: На волнах прибоя. Лучшее родное.
1: Ну, если говорить вновь про родное, народная музыка – это не просто жанр, это голос земли, на которой мы с вами выросли. Это дыхание гор, застывшие в мелодии, шепот родников и биение сердец наших предков. В каждой народной песне живет память. Память о радостных моментах, о печалях, о свадьбах, о проводах, о материнской колыбельной и отцовском наставлении. Эти мелодии не сочинялись за столом, они рождались в поле, у очага, в минуты, когда душа не могла молчать. Когда звучит народный мотив, время останавливается. Мы становимся частью чего-то большего и, наверное, вечного. Мы слышим голос своей земли и узнаем в ней себя. Давайте прикоснемся к этому наследию прямо сейчас. Завершаем воскресенье еще одной музыкальной премьерой. Встречайте Бичанте Мухаммад в исполнении Амины Абдулатиповой.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья-водители, вечерняя сводка пробок. Пожалуйста, планируйте маршрут заранее и помните, вас ждут дома. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются. На проспекте Казбекова в Семендере, там зафиксировано ДТП в левом, среднем и правом рядах. Далее, на улице Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца небольшое скопление машин. Улица Камаева, там у нас пробки, ведутся дорожные работы в среднем ряду. Частично улица Агасиева выделена красным. Далее на проспекте Имама Шамиля заторы у пересечения с проспектом Гамидова. Улица Магомеда Яракского вижу выделена красным. Довольно серьезные пробки. Далее улица Магомеда Гаджиева, Каркмасова в заторах. Улица Порт-Петровская у нас зафиксирована, выделена красным. Далее на пересечении улицы Даниялова-Доходаева, пересечение Доходаева и проспект Расула Гамзатова у нас заторы. Далее переместимся в редукторный поселок, посмотрим на картину там. По проспекту Петра Первого у нас заторы. Заторы в районе пересечения с улицей Азизовой. Ну и также на кольце, на пересечении с проспектом Насрудинова. По Насрудинова также у нас заторы в районе кольца. Дорогие друзья, конечно, берегите себя, соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. Пусть дорога будет легкой, а дома ждет обязательно теплый чай.

Бэйбой. 18:48, друзья, ну что ж, мои дорогие, наш воскресный совместный эфир подошел к концу, а с ним и весна постепенно подходит к концу своему. Сегодня было все, и премьеры, и ретро-мотивы, пробки, знаменательные события, именинники, ваш любимый хит-парад, ну и, конечно, любимое настроение музыкальное. Завтра уже июнь, первый день лета, первый день новой главы. Пусть она будет наполнена смехом, солнцем, долгожданными встречами и музыкой, которая делает жизнь куда ярче. Всем доброй атмосферы дома, прекрасного настроения. С вами была Иза Ахметханова, Радио Прибой. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Реклама.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ты. В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать 100 лет в одной поэме.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то. Я в тебя по-прежнему влюблен, я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный.

гложет вновь осенний ветер, и ведь от обрывки наших мыслей не впопад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизилюрт,
2: Гергебель,
3: говорит Махачкала. В столице 21 час.
1: Радио Прибой.
3: Нас слышно.
4: Аварская поговорка.
5: Хит ингушарап свали ганч и дабик арабалакиш.
6: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне.
4: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама. Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Страна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настой, настой Зимы ФМ.
2: Где-то там за чертой я оставлю осколки обид и тревожные сны.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
3: Народная мудрость. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 23 часа.
1: Я не молчу, ты меня прости.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: На радио «Прибой» притчи народов мира.
6: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
5: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».
3: For